0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyeux Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.